0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Всем доброго дня, дорогие наши слушатели Международного радио Словакии. В эфире с вами Андрей Шевченко. И за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. По субботам, к столетию словацкого радио, мы выбираем из архива самые интересные сюжеты. В сегодняшней программе вы можете послушать сразу два материала. На вопрос, как разговаривают между собой жители словацкой столицы, наверное, каждый ответит. Ну, конечно, по-словацки. Однако так было не всегда. В старой Братиславе в начале прошлого века можно было услышать с десяток различных языков. И как раз словацкий встречался довольно редко. Причем жители Прешпорка, так именовалась когда-то столица нашего государства, владели сразу несколькими языками и довольно свободно их использовали в зависимости от ситуации. Многоязычие жителей Братиславы в период между двумя мировыми войнами посвятил свое исследование историк-лингвист Йозеф Танцер. Автор книги «Развязанные языки», которая вышла в свет в конце 2016 года. Больше вы узнаете в архивном материале Алены Ганевой. Затем мы предложим вашему вниманию летний историко-занимательный сюжет Сергея Баженова 2021 года о том, как развивалось трамвайное сообщение в Братиславе. Начиналось оно примерно 105 лет назад, сообщение между Братиславой и Веной. Некоторые исторические подробности развития общественного транспорта в столице Словакии, надеемся, будут вам интересны. Дорогие радиослушатели, вот такой будет наша программа. Оставайтесь с нами, с Международным радио Словакии, и вы вновь узнаете много увлекательного. Приятного вам прослушивания.
3: Даты, события, люди. 8 июня могло бы исполниться 80 лет словацкой певице Яне Кациановой, обладательнице трех золотых и одной серебряной братиславской лиры. В 1968 году она выиграла телевизионный конкурс «Золотая камера» с композицией Гершвина «Саммертайм». В 1969-71 годах выступала в Германии в качестве солистки с оркестром Джерри Шейбала. С 73 года выступала с Карлом Готтом. Позже Кацианова создала собственную концертную программу с парой «Ласица плюс Атински» и сумела заставить эту популярную юмористическую пару снова выступать на публике. Они дали более 200 концертов по всей Чехословакии. Яна Кацианова была разносторонней певицей и успешно освоила несколько музыкальных жанров, таких как джаз, бит и фолк. Запомнились ее записи цыганской музыки с Антонином Гандаланом. Яна Кацианова ушла из жизни в сентябре 2018 года, проиграв борьбу с онкологическим заболеванием. Ее последним пристанищем стало историческое Андрейское кладбище в Братиславе. 8 июня исполнилось 40 лет бывшему хоккейному защитнику Андрею Секере, который большую часть своей карьеры провел в канадско-американской НХЛ. Он представлял Словакию на 8 чемпионатах мира и был в составе команды, завоевавшей серебряную медаль в 2012 году. 9 июня 1949 года Словацкий национальный совет принял закон об учреждении Академии исполнительских искусств в Братиславе. В этом вузе готовят специалистов в области театра, кукольного искусства, музыки, танца, кино и телепроизводства. Он был основан на базе Словацкой академии музыки и драмы. В настоящее время вуз насчитывает три факультета – театральный, факультет музыки и танца, факультет кино и телевидения. 9 июня 50-летний юбилей отпраздновал Эрик Варга, спортивный стрелок, выступающий в дисциплине трап, то есть стендовая стрельба. Это когда мишени тарелочки вылетают из траншеи в неизвестном направлении. Варга – многократный чемпион мира и Европы по стендовой стрельбе, четырехкратный участник летних Олимпийских игр в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. На Олимпиаде в Пекине 2008 года он финишировал с 9-м результатом. 11 июня 2020 года в объединенной школе на улице Штефаника в городе Врутке произошел теракт, в результате которого два человека погибли, а четверо, двое детей и двое взрослых, получили ножевые ранения. Около 10 часов утра в школу насильно проник 22-летний Иван, бывший ученик этой школы, и напал с ножом на работников школы и учеников. Смертельно ранил заместителя директора школы. Прибывший на место преступления полицейский патруль застрелил преступника при попытке задержания. Среди полицейских также были ранены. Нападение привлекло пристальное внимание средств массовой информации, политиков и общественности, поскольку это был первый случай такого рода в Словакии. 13 июня свой день рождения празднует наша Золотая Петра. Профессиональная горнолыжница, специализирующаяся в слаломе, слаломе-гиганте и параллельном слаломе. Первая чемпионка мира по горнолыжному спорту в истории Словакии. Петра Волгова родилась в 1995 году в городе Липтовский Микулаш, который дал Словакии многих именитых спортсменов. В 2022 году она завоевала золотую медаль в слаломе как первая словацкая лыжница на Олимпийских играх в Пекине. Всего она выиграла 6 медалей на чемпионатах мира по горным лыжам. А на чемпионате мира 2019 года в Швеции Волгова добилась исторического для Словакии результата. Завоевала золотую медаль в гигантском слаломе, серебряную медаль в горнолыжном двоеборье и бронзовую медаль в слаломе. В сезоне 2020-2021 годов она стала первой словацкой лыжницей, ставшей абсолютной победительницей Кубка мира по горнолыжному спорту. В связи с этим событием Словацкая почта выпустила почтовую марку с портретом Петры Волговой с призом за победу на чемпионате мира – хрустальным глобусом. Мы перечислили самые важные достижения Петры, хотя были и другие. 14 июня 1984 года родилась популярная словацкая певица-композитор Зузана Сматанова. Она пишет и поет и по-словацки, и по-английски. Свой первый концертный тур «Nokia Music Tour» в Словакии Сматанова совершила в 2007 году. В том же году выпустила альбом исключительно со словацкими текстами «Таблетки отваги». Затем последовали альбомы «Gemini», «Двери», «Моменты», «Эхо». Зузана – обладательница 6 золотых наград конкурса «Золотой соловей» и множества других наград. Ее песни часто звучат в наших программах. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на уходящей неделе.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В наши дни, прогуливаясь по Братиславе, услышите, как местные говорят между собой преимущественно по-словацки, что, само собой, не кажется чем-то сверхъестественным. Как же еще должны разговаривать жители словацкой столицы? Но так было не всегда. Еще столетия назад, период между Первой и Второй мировой войнами, наш город был не только этнически и конфессионально разнородным, но еще и многоязычным. Немецкий язык переплетался с венгерским, словацким, а еще с хорватским, идиш и другими языками. Старые братиславчане, которые владели только одним языком, были своего рода белыми воронами. Дети вырастали в среде, где дома говорили на одном языке, в школе на другом, а на улице и в общественных местах на целой смеси языков. Многоязычности жителей межвоенной Братиславы посвятил свои исследования литературовед, историк Йозеф Танцер. Он в течение 10 лет записывал воспоминания пожилых братиславчан, которым давно за 90, а многих уже нет на этом свете. А в конце 2016 года вышла его книга «Развязанные языки».
4: В начале 20 века братиславчане говорили прежде всего по-немецки и по-венгерски. Однако дома, поскольку здесь жило много иностранцев, использовались другие языки. Английский, французский, итальянский, встречались славянские языки. В ортодоксальной еврейской общине языком общения был идиш и иврит. Переломным стал 1918 год, возникновение Первой Чехословацкой республики, когда постепенно главным языком общения между людьми становился словацкий язык. А к нему добавился чешский, поскольку в Словакию переселилось множество чиновников и интеллигенции из Чехии.
3: Но наиболее интересным был период времени до 18 года. Братислава тогда напоминала своеобразный языковой Вавилон. Как говорили представители разных языковых сообществ между собой в общественных местах.
4: Все зависело от ситуации. В повседневной жизни, где-нибудь в магазине или ресторане, на улице люди шли навстречу друг другу, разговаривали по-немецки или по-венгерски, в зависимости от того, какой язык был ближе собеседнику. Естественно, что в служебных учреждениях и в официальных ситуациях общение осуществлялось по-венгерски, поскольку Братислава была составной частью Угорска, то есть Старой Венгрии. Причем дома с членами семьи разговаривали в большинстве случаев на диалекте. Например, например, немецкому языку в Братиславе, была свойственна так называемая диглоссия. Параллельно существовал литературный язык и диалектный, причем они настолько друг от друга отличались, что для говорившего дома на немецком диалекте изучение литературного немецкого в школе было равноценно изучению иностранного языка.
3: А как же обстояло дело в то время со словацким языком?
5: Словенчину было мало почуть. Братислава мала словенское околье уж пред...
4: Словацкий язык был слышен редко. У Братиславы были словацкие окрестности еще до Первой мировой войны. Так что на рынке местные жители, приезжавшие торговать своими продуктами из округи, например, с Загорья, говорили по-словацки. Но по-настоящему словацкий язык зазвучал в Братиславе только с возникновением Чехословакии.
3: Многоязычность не возникает просто так, искусственным образом. В Братиславе для этого были самые что ни на есть подходящие условия.
4: Многоязычие вытекало из пестрого культурного, этнического, конфессионального состава населения словацкой столицы. Благодаря еврейской общине к многообразию языков в Братиславе добавилось еще два языка – ритуальный иврит и идиш, язык повседневного общения в рамках ортодоксального сообщества. Кроме тех языков, которые я уже упомянул, многие братиславчане считали своим языком и ту своеобразную языковую смесь, которая возникла в этой среде. Смешивание языков, переход с одного на другой в зависимости от ситуации, были обычным делом.
3: Каким количеством языков владели респонденты Йозефа Танцера, старые брашпураки, как себя называли прежние братиславчане, когда еще Братислава именовалась Прешпарком?
5: Различные были респонденты, которые разговаривали одним языком, потому что были за первые...
4: По-разному. Были респонденты, которые говорили только на одном языке, потому что во времена Первой Республики были еще детьми. Но большинство говорили на двух или трех языках. Были и такие случаи, что люди владели 5-6 языками. Однако следует заметить, что довольно часто это были языки, которыми они владели в школе. Их я тоже считаю составной частью языкового оснащения человека, хотя он и не пользуется ими активно, но понимает. Это тоже элемент многоязычия.
3: Причем словацкий язык тоже изучали в школах и во времена засилья венгерского языка.
5: Ано, самозрайме, а и в школах с выучивацим языком немецким, алебо...
4: Да, конечно. Даже в школах, где основным языком обучения был немецкий или венгерский, словацкий изучали, но этого было недостаточно для того, чтобы научиться активно общаться на этом языке. Так что многие братиславчане были вынуждены научиться говорить по-словацки, уже будучи взрослыми людьми, после 1945 года.
3: То есть после Второй мировой войны ситуация изменилась. Тот же немецкий язык уже не приветствовал.
5: Ані немчина, ані медярчина. То були язики зрадців.
4: Ни немецкий, ни венгерский. Это были языки предателей и коллаборантов. Поэтому люди даже боялись говорить на улице на этих языках. Среди членов семьи такое общение еще было возможно, но не в обществе. В семьях многоязычных, где владели и словацким языком, перешли без проблем на этот язык общения. А немецкий и венгерский на годы были изъяты из активного общения. Но знание осталось. Собственно говоря, младшее поколение овладевали исключительно разговорным диалектом. Дети этнических немцев, родившиеся в Братиславе после 1945 года, литературным немецким языком уже не владели. И наоборот, их внуки, изучающие теперь немецкий язык в школе, не владеют диалектом.
3: После войны настали другие времена и для русского языка. Некоторые респонденты упоминали владение этим языком. Причем русский можно было услышать в Братиславе и в довоенные годы.
5: Самозрайме, до Чехословенска приходили эмигранти из Руска по революции.
4: Естественно, в Чехословакию приезжали эмигранты из России после революции 1917 года. Так что русский язык у нас тоже присутствовал. Сюда приезжали интеллектуалы, представители российской интеллигенции, преподавали в местных университетах. Одним из самых известных братиславчан был профессор Исаченко. Правда, у меня не было ни одного респондента, который бы активно владел русским языком, на котором бы говорили у него дома. Это был язык приезжих.
3: Не только иностранцы переселялись в Словакию, но и братиславчане покидали родину, особенно в эпоху нормализации и после вторжения войск Варшавского договора. Так что Йозефу Танцеру пришлось попутешествовать по миру в поисках старых пришпораков.
4: Кроме Братиславы, я записывал разговоры с респондентами в Австрии, Германии, Англии, США и даже в Аргентине.
3: Проект, как мы уже сказали, занял не один год. Йозеф Танцер встречался с респондентами в течение длительного времени, порой не один раз. Записи велись на разных языках.
5: Проект начал в году 2007.
4: Работа над проектом началась в 2007 году. Вначале был просто мой интерес, стремление что-то узнать. Я начал разыскивать тех, кто жил в Братиславе в первой половине прошлого века, расспрашивать о том, как росли, в какой среде, на каких языках говорили дома. Я воспользовался тем, что пожилые люди любят рассказывать, рассказывать о прошлом, делиться воспоминаниями о детстве и молодости. В поисках респондентов сработал так называемый принцип снежного кома. Этнологам это знакомо. Познакомитесь с одним человеком, а он вам с радостью порекомендует друзей, знакомых, одноклассников и так далее. Братислава небольшая, многие люди знакомы между собой, так что порой кто-то сам отзывался. Я старался выбрать для своей книги разговоры таким образом, чтобы были представлены и словаки, и венгры, и немцы, и евреи, люди из богатых семей, и семей рабочих или виноградарей, тех, кто получил высшее образование, и тех, кто закончил только училище.
3: И в результате возникла книга неординарных человеческих историй с веселыми рассказами старых братиславчан о языках, общении и терпимости. «Развязанные языки» — это не научный трактат о многоязычии, написанный сухим ученым языком, а замечательная публикация, интересная обычному читателю, интересующемуся историей.

Друзья, итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня поговорим об истории городского транспорта, а конкретней – трамвая в Братиславе. Первый трамвай в Братиславе вышел на маршрут в 1895 году. Тот первый маршрут соединял между собой набережную Дуная, центр города и центральный железнодорожный вокзал. Правда, в то время главный вокзал столицы находился в живописном Братиславском районе под названием Винограды. Вся трасса со всеми остановками преодолевалась трамваем за 18 минут. В этом году мы отмечаем 120 лет со дня того памятного события. Чем были интересны первые трамваи в Братиславе? Об этом рассказывает председатель общественного клуба исследователей городского транспорта в Братиславе Михал Малата. Первые наши трамваи были очень простыми. В основе конструкции были положены деревянные детали. Но уже в то время они были оснащены очень передовыми на тот период времени электрическими моторами. Электрички отходили от своих остановок каждых 6 или 8 минут и пользовались огромной популярностью у горожан. Проезд стоил недорого – 10 крейцеров и был доступен практически всем. Поэтому маршруты постепенно разрастались до различных городских частей и обозначались тогда не цифровыми номерами, а буквами А, Б, С, Д и так до буквы Э включительно. Ну а как выглядел интерьер первого братиславского трамвая? Говорит энтузиаст развития городского транспортного сообщения в Братиславе Михал Малата. Места на сиденье были деревянными. Они были установлены вдоль трамвая. Входили и выходили пассажиры как спереди, так и сзади. Как таковые, двери не закрывались и не открывались. Люди могли выскакивать на ходу, и поэтому различные травмы пассажиров в то время были довольно распространенным делом. Трамваи передвигались в обоих направлениях. Водитель лишь переходил на конечной остановке из одного конца вагона в другой. Что же касается скорости движения трамвая, то на самых прямых участках маршрута трамвай достигал скорости 18 км в час, и это считалось максимально возможной скоростью. Ну а теперь некоторые факты из истории трамвайного транспорта. Первым трамваем вообще и непосредственным предшественником электрического трамвая была конка – городская железная дорога, вагоны которой приводились в движение тягловыми животными, чаще всего одной или двумя лошадьми. Первые в мире городские конки появились в США, в Балтиморе в 1828 году. Однако по-настоящему успешными конные железные дороги стали только после того, как в 1852 году Альфонс Луба изобрел рельсы с желобом для колеса, которые утапливались в полотно дороги. До этого использовались рельсы, выступающие на 15 сантиметров над уровнем улицы, что очень мешало уличному движению. Изобретение Альфонса Луба оказалось незаменимым на городских улицах и фактически используется до сих пор. Однако были тут некоторые недостатки. Рабочий день лошади был ограничен физическими возможностями животного – 4-5 часов. В среднем на один вагон конного трамвая приходилось по 10 лошадей, которые к тому же требовали ухода и питания. Поэтому в Нью-Йорке конка была закрыта уже в 1914 году. Примерно в это же время прекращали свое существование и конки во многих других городах. Обычно они заменялись электрическими трамваями. Кроме конок и появившихся позднее электрических трамваев, существовали и другие виды трамвая. Иногда использовались небольшие паровозы, паровозы трамвайного типа, однако их распространению в городах мешали производимые ими дым и шум. Но инженерная мысль, как говорится, не спала и не отдыхала. В Париже в конце 19 века была создана городская пневматическая сеть. Вагон приводился в движение пневматическим двигателем, а запасенного в специальном баллоне сжатого воздуха

0: хватало для поездки по всему маршруту. На конечной остановке производилась заправка баллонов сжатым воздухом. Аналогичная система первоначально применялась и в швейцарском Берне. А прототипом электрических трамваев, так же как и электровозов, стала машина, созданная германским инженером Эрнстом Сименсом. Впервые она была использована в 1879 году на германской промышленной выставке в Берлине. Локомотив использовался для катания посетителей по территории выставки. Скорость ведомого локомотивом поезда составляла 6,5 км в час. Период наиболее быстрого распространения трамвая продолжался с начала 20 века и до периода между мировыми войнами. Во многих городах создавались новые трамвайные системы, а уже существующие постоянно расширялись. Трамвай фактически стал главным видом городского транспорта. Но к концу 20-х годов прошлого столетия стало ясно, что период господства трамвая подходит к концу. Обеспокоенные падением доходов, президенты трамвайных компаний США провели в 29-м году конференцию, на которой было принято решение о разработке серии унифицированных, значительно усовершенствованных вагонов. Собственно, тогда и появился новый трамвай, ставший классическим. В начале 20 века трамваи были неотъемлемой частью любого достаточно крупного города в мире. Трамваям пришлось выдерживать конкуренцию не только с автомобилями, приобретавшимися в личное владение, но и с маршрутным такси, автобусами и троллейбусами. Правительство прежде всего инвестировали в автомобильный транспорт. Технический прогресс повысил надежность автобусов и троллейбусов, которые сделали серьезными конкурентами трамвая. А в разных странах ситуация складывалась по отношению к трамваю по-разному. Где-то они умирали, где-то продолжали жить. Возрождение трамвая началось в конце 70-х годов. Постепенно европейская публика стала благоволить к новому трамваю. Это было связано не только с современным видом новых трамваев, но и с их положительным влиянием на городскую среду. Внедрение трамвая привело к снижению в городах интенсивности автомобильного движения, что в свою очередь способствовало организации пешеходных улиц, выделению большего пространства для скверов, площадей. Последние 15 лет стали эпохой настоящего трамвайного бума. Например, в Великобритании, где в конце 80-х годов трамваи имелись только в одном городе – Блэкпуле, сейчас трамвайное движение открыто в 5 городах. Во Франции трамваи снова вышли на улицы Бордо, Лиона, Монпелье и еще 8 городов. Также новые трамвайные системы открылись в Ирландии, в 5 городах Италии, в 11 городах Испании. В Братиславе трамвайное сообщение также несет на себе огромную нагрузку. О том, как развивался городской транспорт в период между двумя войнами, говорит энтузиаст развития городской транспортной сети в Братиславе Михал Малата.
1: В то время пассажиры были намного более тесны с изменениями погодных условий. В случае сильного снегопада они помогали водителю разгребать снег с рельс. Для этого у него имелось сразу несколько лопат в кабине. Ну а когда непогода вообще мешала передвижению по городу, люди шли по своим делам пешком, и никого это не возмущало. Поэтому, по моему глубокому убеждению, как в начале 20 века, так и сейчас, трамвайное сообщение для городских условий можно считать наиболее оптимальным видом транспорта. В этом уже убедились во многих городах Западной Европы. Надеюсь, что в скором времени это ожидает и нас, братиславчан.
2: Дорогие друзья, субботний выпуск программы «Словакия» сегодня подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире, друзья. Счастливо!